Добрый вечер, уважаемые слушатели. Московская филармония представляет концерт абонемента «Новое поколение мировых звезд». На сцене Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дирижер Хосе Серебриер, Уругвай. Солистка Вильде Франк, скрипка Норвегия. Петр Ильич Чайковский, серенада для струнного оркестра, до-мажор, сочинение 48-е, в четырех частях. Исполняет оркестр, дирижер Хосе Серебриер.

Ян Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром. Ре минор, сочинение 47-е, в трех частях. Солистка Вильде Франк.

закончилось первое отделение концерта «Антракт». Константинович Глазунов. Симфония номер 4, ми бемоль мажор, сочинение 48-е, в трех частях. Симфония посвящена Антону Рубинштейну. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Хосе Серебриер.

Московская государственная академическая филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. В концерте принимает участие Московский синодальный хор, художественный руководитель и дирижер, заслуженный артист России Алексей Пузаков. Начинаем первое отделение концерта. Митрополит Илларион Алфеев. Два хора акапелла. «Во царствие Твоем тебе поем». Исполняет Московский синодальный хор. Дирижер Алексей Пузаков.

Николай Александрович Черепнин. «Хождение Богородицы по мукам». Оратория для солистов, хора и оркестра. Солисты. Глаз Божией Матери Полина Шамаева. Глаз Святого Архангела Михаила Антон Зараев. Чтец Владимир Лебедев. Дирижер Михаил Плетнев.

Начинаем второе отделение концерта. Николай Семенович Голованов. Четыре хора акапелла. «Не рыдай меня, мати», посвящено Чеснокову. «Воскресение твое, Христе спасе», посвящено Смоленскому. «Тебе поем», посвящено Неждановой. Соло в хоре «Любовь Темнова». «Свете тихий», посвящено Рахманинову. Исполняет Московский синодальный хор. Дирижер Алексей Пузаков.

Николай Семенович Голованов. Сюита из оперы «Царица Юрата». Ноктюрн, грустный вальс, пляска чудищ морских. Исполняют Российский национальный оркестр, Московский синодальный хор, солисты Надежда Смирнова, Вячеслав Зыков, дирижер Михаил Плетнев.

Московская государственная академическая филармония представляет концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дирижер – Жолт Хамар, Венгрия. Солист – Денеш Варьон, фортепиано, Венгрия. Начинаем первое отделение концерта. Роберт Шуман, увертюра, скерцо и финал, сочинение 52. Дирижер Жолт Хамар.

Белла Барток. Концерт номер 3 для фортепиано с оркестром в трех частях. Солист Динеш Варьон, Венгрия.

Уважаемые слушатели, перед началом второго отделения обращаем ваше внимание на то, что в кассах концертного зала имени Чайковского находится в продаже абонемент номер 67. Четыре концерта Российского национального оркестра. Концерты пройдут в Большом зале консерватории. Абонемент номер 11 пройдет в концертном зале имени Чайковского. Три концерта РНО. И абонемент номер 12 пройдет на сцене концертного зала имени Чайковского. Это пять концертов 4-го Большого фестиваля РНО. Начинаем второе отделение.

Живкович, трио для одного. Трио для ударных инструментов, первая часть. Исполнители: Илья Мелехов, Владимир Терехов, Михаил Путков.

Концерта солисты ведущих оркестров мира в гостях у солистов Российского национального оркестра. Бах, Вивальди. Концерт для клавира ре мажор. Переложение для брас-ансамбля. Исполнители. Брас-ансамбль Российского национального оркестра. Владислав Лаврик, труба. Леонид Коркин, труба. Андрей Колоколов, труба. Геннадий Комаров, труба. Алексей Серов, валторна. Герман Бушуев, валторна. Иван Ирхин, тромбон. Дмитрий Железнов, тромбон. Анатолий Федотов, тромбон. Дмитрий Анаковский, туба.

«Лигити», «Шесть богателей» для духового квинтета. Исполняет ансамбль «London Winds», Великобритания. Майкл Коллинз, кларнет. Филиппа Дэвис, флейта. Гаррет Халс, гобой. Джули Прайс, фагот. Лоренс Дэвис, валторна.

Дворжик, серенада для духовых ре минор, сочинение 44 в 4 частях. Исполнители: ансамбль London Winds, Великобритания, в составе: Майкл Коллинз, кларнет, Гаррет Халс, гобой, Джули Прайс, фагот, Лоренс Дэвис, валторна. Ольга Томилова, гобой, Дмитрий Айзенштадт, кларнет, Алексей Серов, валторна, Герман Бушуев, валторна, Алексей Сизов, фагот, Андрей Шемиданов, фагот, Елизавета Вилковыская, контрфагот, Александр Готгельф, виолончель, Рустем Габдулин, контрабас.

Живкович, трио для одного. Трио для ударных инструментов, первая часть. Исполнители: Илья Мелехов, Владимир Терехов, Михаил Путков.

Концерта солисты ведущих оркестров мира в гостях у солистов Российского национального оркестра. Бах, Вивальди. Концерт для клавира ре мажор. Переложение для брас-ансамбля. Исполнители. Брас-ансамбль Российского национального оркестра. Владислав Лаврик, труба. Леонид Коркин, труба. Андрей Колоколов, труба. Геннадий Комаров, труба. Алексей Серов, валторна. Герман Бушуев, валторна. Иван Ирхин, тромбон. Дмитрий Железнов, тромбон. Анатолий Федотов, тромбон. Дмитрий Анаковский, туба.

«Лигити», «Шесть богателей» для духового квинтета. Исполняет ансамбль «London Winds», Великобритания. Майкл Коллинз, кларнет. Филиппа Дэвис, флейта. Гаррет Халс, гобой. Джули Прайс, фагот. Лоренс Дэвис, валторна.

Дворжик, серенада для духовых, ре минор, сочинение 44 в 4 частях. Исполнители: ансамбль London Winds, Великобритания, в составе: Майкл Коллинз, кларнет, Гаррет Халс, гобой, Джули Прайс, фагот, Лоренс Дэвис, валторна. Ольга Томилова, гобой, Дмитрий Айзенштадт, кларнет, Алексей Серов, валторна, Герман Бушуев, валторна, Алексей Сизов, фагот, Андрей Шемиданов, фагот, Елизавета Вилковыская, контрфагот, Александр Готгельф, виолончель, Рустем Габдулин, контрабас.

художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра фонд Михаила Прохорова. Начинаем первое отделение концерта «Солисты ведущих оркестров мира» в гостях у солистов Российского национального оркестра. Яначек. Сюита для духового секстета «Юность» в четырех частях. Исполняет ансамбль «London Winds» Великобритания. В составе Майкл Коллинз, кларнет, Филиппа Дэвис, флейта, Гаррет Халс, гобой, Джули Прайс, фагот, Лоренс Дэвис, валторна, Дмитрий Айзенштадт, кларнет.

Мендельсон, скерцо из музыки комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Переложение для четырех флейт Максима Рубцова. Исполняет ансамбль флейт Российского национального оркестра. Максим Рубцов, Константин Ефимов, Сергей Игрунов, Николай Латаков.

Прокофьев, квинтет для гобоя, кларнета, скрипки, альта и контрабаса, соль минор. Сочинение 39 в 6 частях. Исполняют Ольга Томилова, гобой, Дмитрий Айзенштадт, кларнет, Татьяна Поршнева, скрипка, София Лебедь, альт, Геннадий Крутиков, контрабас.

Крис Брубек. «Блюз и нечто большее». Концерт для трубы, тромбона и оркестра. Российская премьера. В трех частях. Часть первая – «Охота на душу». Вторая – «Кафедральный блюз». Третья – «Ликование». Исполняет Российский национальный оркестр, солисты Владислав Лаврик, труба, Крис Брубек, тромбон, партию контрабаса исполняет Геннадий Крутиков, дирижер Джоэл Ревзин, США.

0: Maxim Rostov. Did you know you had such crazy musicians in your orchestra?
1: А ви знаєте, що в вашому оркестрі сумасшедші грають?
0: I'm going to talk to you for a few minutes while we put on some special chairs for our next musicians.
1: Поки ми будемо виносити дополнительні крісла, я з вами пообщаюсь несколько минут.
0: I asked Maxim if he had more crazy friends in the orchestra who would like to play with us.
1: Я спрашивал Максима, есть ли у него еще сумасшедшие друзья, которые бы хотели сыграть в этом оркестре. И там их целая куча, вы не поверите.
0: So, we're, yes, good for that. We're going to do a piece that is on our last recording.
1: Сейчас мы исполним последнюю нашу запись.
0: I do a lot of writing where I try to blend classical music with jazz.
1: И когда я пытаюсь смешать классическую музыку и джаз, мне приходится много писать.
0: I am very fortunate because this is in my blood, because when I was growing up, I heard Dave Brubeck collaborate with the great Leonard Bernstein.
1: И я счастлив, потому что это у меня в крови. Когда я рос, я слышал Дэйва Брубека.
0: Yeah. So this piece is supposed to combine a classical woodwind quintet, five people for woodwind quintet, and four people for jazz quartet.
1: Как вы поняли, для пяти и четырех.
0: So the name of this piece is Vignettes for Nonet.
1: Виньетки для Нонета. Это то, что вы сейчас услышите.
0: And you will hear... It starts with a beautiful French horn solo, and it's very classical, and it's called Dunes at Dawn, like sand dunes in the desert at sunrise.
1: Называется «Дюны на рассвете», и сейчас вы услышите французское соло.
0: And then it goes right into a part that's funky in 6/4 time.
1: 6/4. 6/4. Все поняли?
0: In this funky part, you know what a camel is, you know, in the desert with the hump?
1: И в этой части знаете, что такое верблюд?
0: This second piece it goes into is called Dromedaire Extraordinaire.
1: Oh my God. That's it.
0: So I think that they're set up now, and I can stop talking such nonsense. But this is Vignettes for Nonet, and then after that, we're going to do one more piece. It's written for New Orleans. It's called Crescent City Suite.
1: Ну что ж, пора прекращать эту болтовню, и впоследствии вы услышите композицию, посвященную Новому Орлеану.
0: All right. Thank you very much.
1: You're welcome.
0: All right. Let's bring on the musicians.
2: На сцене квартет братьев Брубек и духовой квинтет Российского национального оркестра. Максим Рубцов, флейта, Виталий Назаров, гобой, Алексей Богорат, кларнет, Алексей Сизов, фагот, Алексей Серов, валторна.

Крещен Сити. Часть первая. Культурное слияние. Исполняет духовой квинтет Российского национального оркестра и Дэн Брубек. Ударные.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии. На сцене Российский национальный оркестр. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Солист, лауреат международных конкурсов Павел Милюков, скрипка. Генеральный партнер оркестра Фонд Михаила Прохорова. Уважаемые слушатели, приносим свои извинения и еще раз напоминаем, что в программе концерта произошли изменения. Прозвучат произведения Камиля Сен-Санса. Начинаем первое отделение концерта. Сен-Санс, «Пляска смерти», симфоническая поэма, сочинение 40-е. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Сен-Санс, концерт номер 3 для скрипки с оркестром си минор, сочинение 61 в трех частях, посвящен Пабло Сарасате, солист, лауреат международных конкурсов Павел Милюков.

Добрый вечер. Этот концерт – музыкальное приношение Родиону Константиновичу Щедрину в связи с его юбилеем. Сегодня прославленному мастеру исполнилось 80 лет, и он в зале вместе со своей царственной супругой Майей Михайловной Плесецкой –

Не будет юбилейным преувеличением сказать, что ныне имя Родиона Щедрина стоит в одном ряду с так почитаемыми им именами Стравинского, Прокофьева, Шостаковича. С этими столь разными великими композиторами его объединяет некое высшее родство, которое состоит в феноменальной одаренности от Бога, совершенном профессионализме, высоте помыслов и умении создать собственный музыкальный язык. Творческий путь Родиона Щедрина длится уже более 60 лет, ибо сочинять начал он еще в Московском хоровом училище, которым руководил Свешников. Затем Московская консерватория, занятия по композиции с Юрием Шапориным, занятия в классе фортепиано с Яковом Флиером. И нужно сказать к чести нашего юбиляра, что он всегда с каким-то трепетом и особой благодарностью вспоминает имена своих учителей, наставников, начиная, конечно, с собственного отца. Родион Константинович – автор 5 опер, 5 балетов, мюзикла, 3 симфоний, 6 фортепианных концертов, огромного количества музыки разных жанров. Ему ведомы все открытия и искушения композиторской техники XX-XXI веков. Он и сам придумал немало новаций. Заменил скрипачей артистами хора в «Мертвых душах», ввел партию пилы в «Очарованном страннике». Можно сказать, что он и сам очарованный странник, совершающий земное странствие в очаровании этим прекрасным и яростным миром, полным жгучих противоречий. Но из дома деда-священника он вынес твердую веру в то, что существует еще мир горний, откуда и даровано нам это волшебство, музыка. И все его искания, эксперименты – это нежелание поразить оригинальностью искушенных слушателей или коллег-профессионалов. Это стремление показать красоту, вовлечь в мир своей музыки как можно большее количество людей. Он ведет диалоги с Бахом и Бетховеном, Чайковским и Шостаковичем, Шуманом и Альбенисом. Его вдохновляют литературные шедевры таких знатоков человеческой души, как Толстой и Чехов, Гоголь и Лесков. На столе юбиляра лежит законченная на 3/4 уже партитура новой оперы по Лескову для Мариинского театра «Левша». Будем ждать с нетерпением премьеры. Нелепо говорить о конце композиторской эры, когда наш современник, наделенный столь щедрым искрометным талантом, Родион Щедрин –

Позвольте пригласить на сцену советника президента Российской Федерации Владимира Ильича Толстого.

0: другом.
1: Позволите так. Во-первых, просто хочется присоединиться к удивительным словам, которые нашел наш замечательный ведущий для нашего удивительного героя сегодняшнего вечера. Сейчас, сидя рядом с Родионом Константиновичем, испытал такое ощущение прикосновения к вечности. Вот правда, есть такое чувство, что через Щедрина мы соединяемся со всем великим миром музыки. У меня очень простая задача. В этой папочке приветствие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и его указ. Моя задача – огласить два этих коротких документа. Уважаемый Родион Константинович, примите искренние поздравления с 80-летием. Вас по праву считают выдающимся композитором современности, ярким представителем прославленной плеяды мастеров отечественной и мировой культуры. Ваши произведения, созданные в самых разных жанрах, стилях и направлениях, неизменно отличаются музыкальной выразительностью, особой изысканностью и неповторимым, узнаваемым авторским почерком. Желаю вам доброго здоровья и творческого вдохновения. Прошу передать самые теплые пожелания вашей супруге, непревзойденной Майе Плисецкой. Владимир Путин. И указ президента Российской Федерации о награждении орденом за заслуги перед Отечеством Щедрина Родиона Константиновича за большой вклад в развитие отечественной музыкальной культуры и многолетнюю творческую деятельность, наградить орденом за заслуги перед Отечеством Щедрина Родиона Константиновича, композитора, члена Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России», город Москва, президент Российской Федерации Владимир Путин, Москва, Кремль, 13 декабря 2012 года. Наши поздравления, Родион Константинович.
2: В эти дни и на этом фестивале будет звучать много музыки Родиона Щедрина. Будут и российские премьеры его новых сочинений. И сегодня мы открываем этот смотр композиторской деятельности Родиона Константиновича. Сейчас вы услышите стихиру на крещение. Сейчас вы услышите стихиру на тысячелетие крещения Руси. Сочинение 1987 года исполняет Российский национальный оркестр, дирижер, художественный руководитель оркестра, маэстро Михаил Плетнев.

Сейчас будет исполнена старинная музыка российских провинциальных цирков. Так называется концерт номер 3 для оркестра Родиона Щедрина. Сочинение 1989 года. Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева.

Antrag

Продолжаем юбилейный концерт Родиона Щедрина. Сейчас прозвучит концерто парландо для скрипки, трубы и струнного оркестра. Этот трехчастный концерт-беседа написан в 2004 году. Исполнители – Российский национальный оркестр, солисты – Павел Милюков, скрипка, и Владислав Лаврик, труба. Дирижер Михаил Плетнев.

Только что вы слышали музыку, написанную Родионом Константиновичем Щедриным уже в 21 веке. А теперь давайте мысленно перенесемся на полвека назад, в 60-е годы века 20-го. Родион Щедрин известен как тонкий знаток русского фольклора, который вошел в его душу с самого детства. И говоря о достоинствах и личности, и, соответственно, музыки нашего юбиляра, нельзя не упомянуть о его замечательном остроумии, мягком юморе. И вот все эти достоинства воплотились в его первом концерте для оркестра, который называется «Озорные частушки». Уж это произведение, что называется, выдержало испытание временем. На эту музыку был и фильм-балет поставлен. Эту музыку полюбил Леонард Бернстайн, который дирижировал этим концертом. Этим сочинением мы и завершим сегодня юбилейный концерт Родиона Щедрина. Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева. «Озорные частушки».

0: Родион Константинович, молвите слово народу.
1: Огромное спасибо за такой подарок, такой для меня сверхважный день. Я рад, что дожил до этого. Спасибо всем огромное, кто пришел и, конечно, кто это преподнес. Спасибо огромное.

Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли ваши мобильные телефоны.

Добрый вечер. Московская филармония представляет концерт абонемента «Оперные шедевры». Концерт проходит при поддержке отеля «Мариотт Гранд». Клод Дебюсси, «Пелиас» и «Мелизанда». Опера в пяти действиях по одноименной пьесе Мориса Метерлинка. Антракт после третьего действия. Действующие лица и исполнители. Аркель, король Алеманды, Петр Мигунов, бас. Пелиас, Роман Шулаков, тенор. Гало, Эндрю Фостер Уильямс, бас-баритон, Великобритания. Женевьева, Сара Кэстл, меццо-сопрано, Великобритания. Иньольд, сын Гало, Нина Минасян, сопрано. Мелизанда, заблудившаяся принцесса, Генриетта Бон де Хансен, сопрано, Дания. Доктор Андрей Желиховский, баритон. Московский государственный академический камерный хор. Художественный руководитель и главный дирижер Владимир Минин. Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра Фонд Михаила Прохорова. Дирижер Пол Дэниел, Великобритания.

croce. Le saison de croce dans l'obscurité. À toi, il fait.

Et pourquoi ne venait-il pas que la porte soit ouverte?

Концерта «Антракт 20 минут».

уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли ваши мобильные телефоны после антракта.

Oh, Lord, she'll pass, she'll be to a

come tu disseras ta voix, elle est plus fraîche, plus froide.

Уважаемые слушатели, убедительно просим вас отключить на время концерта ваши мобильные телефоны. Фонд Михаила Плетнева и Московская государственная академическая филармония представляют пятый большой фестиваль Российского национального оркестра. Художественный руководитель фестиваля Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра фонд Михаила Прохорова. Российский национальный оркестр благодарит компанию «Шеврон Нефтегаз» за поддержку сегодняшнего концерта. В программе «Жюль Масне», «Мария Магдалина», оратория в трех актах с антрактом после второго акта. Французское либретто Луи Галле по мотивам книги Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса». Первое исполнение в России. Действующие лица и исполнители. Мария Магдалина, Мариам, Микаэла Карози, Италия. Марфа, Ксения Вязникова. Иисус, Григорий Уоррен, Соединенные Штаты Америки. Иуда, Николай Казанский. Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Московский государственный академический камерный хор. Художественный руководитель Владимир Минин. Дирижер Михаил Плетнев.